0: Сегодня.
1: 13
2: сентября.
0: Сентября.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.
4: You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why.

0: give up,
1: don't give up. 13 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 5 утра.

instrumental track.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: 빵. 스폰니 포크.
1: 반니 바다.
0: 즈본니 반도.
1: 오사마니 오깡.
0: 아메노히와 나가구츠.
1: 나가구츠토 네코.
0: 소시테
1: 키미토 보크.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13-е.
2: 13-е.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: 7-ма година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Дерьмо, подумал он. Минуло еще одно хреново тысячелетие.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 13.
2: 13.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Canaro.
1: ペロペロキャンディ、
0: 歌いたくなる。
1: メリーゴーランド、
0: 暴れたくなる。

Would you come with me and run away?

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13.
2: 13.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.

0: там, та тарам тара там, та тара тара там, тра та тара тара там, та та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас секунду. Значит, та тара тара тара та та. Та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
3: 13. Сентября. Сентября.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: там, та тарам тара там. Та-та-ра-та-ра-там, тра-та-та-ра-та-ра-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- есть хуй... Подожди. Как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13-е.
2: 13-е.
3: Сентября. Сентября.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Ты что, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 13
2: сентября.
3: Сентября.
4: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: 13 сентября.
1: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13 сентября.
0: Сентября.
3: Делай раз, делай два, делай три, начисай.

0: 13.
1: 13 сентября. Сентября.
2: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.
2: Dive into the flat line. Get loose the flat line. I need a and I by the equal sign by the equal sign.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
0: 13 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13-е.
1: 13-е.
0: Сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
3: 13 сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 20 часов.
5: After the end, we still remain as one forever to the stars again. As the cycle continues and the numbers fall, the power symbols continue to call.

0: time, weather, and...
1: Always!
0: Class. Case of...
1: That's
0: the very...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 13.
2: 13.
0: Сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: там, та тарам тара там, та тара тара там, тра та тара тара там, та та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сука!
1: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
2: Да она не может любить меня!
0: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 13-е.
2: 13-е. Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в игроплятсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня понедельник.
1: 14.
2: 14
1: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве полночь.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

я весь согнутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми метровыми я весь согнутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: Natalício.
1: Naraíssio.
2: О чем ваш эфир?
3: Все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник. 14
1: сентября.
3: Сентября.
4: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: С другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

serve it to another man, well, I ain't your